Justin Bieber and Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Место 2. Оливия Ди.